0: Дружно. Там, где есть радиодача.
1: Где-то пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы. На два дня прощаются.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Самый лучший будильник – это дети. Один раз завел и на всю жизнь.
0: Это «Радио Дача».

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
2: Реклама. Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66.
8: 1, 2, 3, 4!

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва, 18+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.
3: А я

0: слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой...

0: страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо, в никаком году.
1: В Магнитогорске 6 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666. Дожди,

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
2: Реклама. Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
7: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинос Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинос Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
10: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдин. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинос Магнитогорск. Улица Зеленый Лог, 53.
11: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66.
12: Радио Дача.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного 2023 и узнавайте подробности. 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. 2023. 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. Редактор

0: Радио Дача. Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
7: Мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
8: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
9: Амода C5 – фастбэк-кроссовер, который притягивает взгляды и создан для комфортных поездок. Выразительный дизайн, современные технологии и высокий уровень безопасности. Лето – время новых маршрутов. Амода C5 – от 2 299 тысяч рублей только до конца августа. Регинос Амода, Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 490445. Амода C5 – управляй будущим. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре «Регинос Амода», «Зеленый Лог 57».
10: Становится все меньше жарких дней. Колготки надо покупать скорей. Езжай за ними в «Милый дом». Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» колготки детские в ассортименте «Инканта Kids Angel 40 Den» в ассортименте 179 рублей. Колготки женские «Гламур Эдера 20 Den» всего по 109 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
0: Реклама.

0: Октогорск по адресу Зеленый Лог 53-57.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
3: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Белые медведи в Магнитогорске?
7: Белые медведи в Магнитогорске!
8: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
9: Билеты в продаже 0+.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-47-29. Город Москва, 18+.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
2: Группа «Комбинация».
3: Олег Газманов.
2: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
2: Ольга Зарубина.
3: Полина Гагарина.
2: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.
5: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните звездочка 2023 и узнаете, как это сделать. Звездочка 2023. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Arsil Artra бесплатно. Звоните звездочка 2023. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Денис Клявер.

один. Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала.

0: Радио Дача. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
5: Амода C5 – фастбэк-кроссовер, который притягивает взгляды и создан для комфортных поездок. Выразительный дизайн, современные технологии и высокий уровень безопасности. Лето – время новых маршрутов. Амода C5 – от 2 299 тысяч рублей только до конца августа. Регинос Амода, Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 49-04-45. Амода C5 – управляй будущим. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре «Регинос Амода», Зеленый Лог 57.
6: Google переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в «Пионер». Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Радио Дача. Реклама.
1: Белые медведи на льду.
2: Белые медведи на льду.
3: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
4: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для любимой семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах мука высшего сорта «Ситна» всего 223 рубля за 5 килограммов. Идеальная основа для ваших осенних рецептов. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 25 августа. «Ситна» – свое, родное, свежее.
7: Зрение, как и учеба, должно быть на отлично. Поэтому сеть «Оптик Взгляд» к учебному году дарит всем отличные скидки до 20%. Успевайте! Огромный выбор очков и линз, профессиональная помощь. Подробности в сети «Оптик Взгляд». Адрес центральной оптики, Магнитогорск, Карла Маркса, 141. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Срок акции до 30 сентября.
8: Внимание садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
9: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
10: Сколько стоит кроссовер?
11: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лог 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый лог 53/1.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
1: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
0: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио «Дача». Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант
2: 121-24-76-29. Город Москва. 18+. Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов.
3: А

0: хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Екатерина. Я звоню из подмосковной Балашихи. Я хочу передать большой привет своей родной племяннице Маше Михалевой. Пожелать ей хороших выходных и заказать ей песню Люси Чеботиной «Солнце Монако». Спасибо, радио «Дача».

0: как ты там.
1: Радио Дача. Реклама.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Ну все, началось. Пора бежать. Что началось? Куда бежать?
7: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, большая панорамная крыша, особо вместительный багажник, улучшенная защита от коррозии. А главное, цена всего от 2 300 000 рублей. Это все новый JQ J6. Ждем вас в дилерском центре JQ Reginos, Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57. Телефон 490447.
8: Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество ограничено. Подробности узнавайте в дилерском центре JQ Reginos, Магнитогорск.
9: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
10: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
11: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
12: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
13: В милом доме супер цена. Успей купить в августе.
14: Влажные парфюмированные салфетки Эксе 100 штук или влажные хозяйственные полотенца Эксе 60 штук
13: всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
14: Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
15: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
16: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс. Это то, что я хочу.
17: Телефон доставки 58-11-58.
18: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно. Осадков не ожидается. Ветер север. По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 7 метров в секунду.

0: С Магнитогорск по адресу Зеленый Лог 5357.
1: Google переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Белые медведи в Магнитогорске?
3: Белые медведи в Магнитогорске!
4: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
5: Билеты в продаже 0+.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Внимание садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
10: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66. Радио «Дача».

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, апарт-шеринг. УГРН
3: 121-24-76-29. Город Москва, 18+. Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Клуб

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуй, радио «Дача». Меня зовут Лариса. Я из города Санкт-Петербург, Колпино. Хочу передать привет всем своим родным, близким, друзьям, кто меня знает. Пожелать им хорошего летнего настроения. И прошу поставить песню Дмитрия Маликова. Спасибо, радио «Дача».

вкусе. Маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя.

0: Группа «Сливки» на радио «Дача». Раз мы с вами нашли друг друга на огромной линии FM-диапазона, да и вообще на просторах интернета, друзья, значит, уже и не потеряемся. Это радио «Дача», в студии Иван Никитин. Всем говорю доброе воскресное утро. В ближайшие часы мы с вами узнаем, какому событию мы посвящаем сегодняшний выходной, а уже в ближайшее время прочту для вас гороскоп на сегодня. Продолжайте просыпаться, а я пока составлю для вас плейлист лучшей музыки любимого радио. Ну и о погоде тоже поговорим прямо сейчас.
1: Реклама. Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
7: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
8: Ну все, началось. Пора бежать.
9: Что началось? Куда бежать?
8: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, большая панорамная крыша, особо вместительный багажник, улучшенная защита от коррозии. А главное, цена всего от 2 300 000 рублей. Это все новый JQ J6. Ждем вас в дилерском центре JQ Reginos, Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57. Телефон 490447.
10: Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество ограничено. Подробности узнавайте в дилерском центре JQ Reginos, Магнитогорск.
11: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
12: Достаточно знать адрес надежного производителя.
13: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
14: Распродажа пуховиков «Вахара». Распродажа пуховиков «Вахара». Распродажа пуховиков «Вахара». Скидка

0: Гороскоп на радио Дача.
1: 23 августа, воскресенье. Девам, весам и козерогам стоит подумать о ближайшем месяце и решить, на что действительно хочется потратить время. Не пытайтесь вписать в сентябрь все сразу, выберите несколько главных целей. Овны, близнецы и скорпионы могут получить важную новость от родственника или старого знакомого. Она способна изменить ваши планы на ближайшие недели. Тельцы, львы и водолеи проведут день особенно приятно, если соберутся с близкими. Разговор, который начнется с обычных бытовых тем, может перейти к серьезному обсуждению будущего. Не уходите от него, сейчас вас действительно готовы услышать. Раки, стрельцы и рыбы почувствуют, что одна из недавних проблем больше не кажется такой значительной. Это хороший момент, чтобы закрыть старую историю и перестать к ней возвращаться. Новую неделю лучше начинать без лишнего багажа.
0: Гороскоп на радио Дача. Каждое утро. Не пропустите.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Участник фестиваля «Удачные песни» Михаил Шуфутинский на радио «Дача». Не разрывайтесь, друзья, на тысячи дел. Один из способов все успевать – действовать последовательно. Ну, например, помыли посуду после завтрака, а потом зашли на сайт удачныепесни.рф и купили билет на лучшие места для себя и своей половинки. В этом году радио «Дача» отмечает 20-летний юбилей, и 26 сентября на сцене «Лайф-арены» мы зажжем под хиты Николая Баскова, Полины Гагариной, Филиппа Киркорова и еще более 20 артистов. Оставайтесь с нами. Категория 12+.
1: Погода.
0: И артистов. Оставайтесь с нами. Категория 12+.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекс.

0: Большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
1: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение». 0+.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Только в августе в фирменных магазинах Ситна уголь березовый 3 килограмма всего 199 рублей 90 копеек. Все, что нужно для идеального пикника этим летом. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
4: Такие скидки сложно не заметить. Оно и видно. Сеть «Оптик Взгляд» подготовилась к учебному году и дарит отличные скидки до 20%. Успевайте. Огромный выбор очков и линз, профессиональная помощь и скидки до 20%. Подробности в сети «Оптик Взгляд». Вокзальная 122, Карла Маркса 105, остановка «Юность», Труда 41, Завинягина 7, ТЦ «Семейный парк», первый этаж. Срок акции до 30 сентября. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск». Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск» по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган Центр Регинус Магнитогорск», улица Зеленый Лог, 53.
6: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
7: Сколько стоит кроссовер?
8: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лог 53-1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый лог 53-1.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66. Радио «Дача».

0: Дуэт Анны Семенович и Араша, друзья. Зажигательный хит. Тут, конечно, не добавить, не убавить. Ну вот теперь не знаю, когда правда об отдыхе на море раскрыта. Подумаешь, стоит ли отпускать любимую в теплые края без присмотра. С другой стороны, можно поехать вместе, сменить обстановку и зарядиться впечатлениями до весны. Ну, думайте сами, решайте сами, друзья. Ну вот еще одну хорошую новость вам хочу преподнести. Это хит Люси Чеботиной, новинка в нашем эфире. Послушаем и узнаем, о чем же в нем говорит певица.
1: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва, 18+. Радио Дача представляет.
2: Любишь детективы?
3: Я это дело раскрою, вот увидишь.
1: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
4: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
1: Радио Дача представляет. Хочешь начать учебный год весело? Приходи на мультфильм «Мия и монстры».
5: Я исключаю тебя из школы. Завтра же ты отправишься в Академию перевоспитания.
6: Не может быть, здесь все монстры.
1: Она мечтала помирить миры людей и монстров. И теперь у нее есть такой шанс. «Мия и монстры». В кино с 1 сентября. 6+.
7: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
8: Москва, Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
8: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
8: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
8: Олег Газманов.
1: Андрей Державин.
8: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
8: Полина Гагарина.
1: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Я звоню из Осташкова. Меня зовут Ирина. Я хочу поздравить своих подружек, передать им привет. И я хочу, чтобы они всегда оставались веселыми, красивыми. И я им хочу передать песню группы «Мираж». Спасибо, радио

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: Все, что болело, прошло. Согласитесь, всем нам хочется, чтобы после похода в поликлинику, прохождения обследования, врач нам сказал: ваши опасения не подтвердились, можете быть свободны, не задерживаю. Вот на этой позитивной ноте и продолжим. Вместе с вами Иван Никитин. Впереди рубрика «Праздник каждый день». Вот, наконец-то, мы с вами и узнаем, какому событию мы посвящаем сегодняшний воскресный день.
1: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Амода C5 – фастбэк-кроссовер, который притягивает взгляды и создан для комфортных поездок. Выразительный дизайн, современные технологии и высокий уровень безопасности. Лето – время новых маршрутов. Амода C5 – от 2 299 тысяч рублей только до конца августа. Регинос Амода, Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 49-04-45. Амода C5 – управляй будущим. Информация не является публичной картой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре «Регинос Амода», «Зеленый Лог 57».
4: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
5: Чтобы ребенок спокойно сидел один, скорее ребенку дайте пластилин. Чтоб дома стало тихо, словно в сказке, кисти ребенку дайте и краски. В сети магазинов «Милый дом» кисти для рисования от 17 рублей. Пластилин в ассортименте от 49 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом» – все нужное в нем.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
8: Папа, динозавры в городе?
7: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
8: Ура! Нам приехали динозавры на ЦГЯ. Вперед!
9: Возрастное ограничение 0+.
10: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу.
11: Телефон доставки 58-11-58.
12: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
13: Достаточно знать адрес надежного производителя.
14: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина 156А и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина 89.
15: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: каждый день на радио «Дача».
1: 25 августа – день поцелуев и примирений. Отличный повод забыть старые обиды и сказать близкому человеку теплые слова. Иногда одного искреннего «прости» и легкого поцелуя в щеку хватает, чтобы снова почувствовать тепло и доверие. Пусть этот день станет небольшим праздником любви и понимания. Обнимите друг друга и подарите свое тепло. Это самое ценное, что у нас есть.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Иначе, друзья, малахит – это камень, а камень – это нечто холодное и неживое. Поэтому предлагаю согреть наши сердца полезной информацией. Поговорим о жарком событии этого лета в эфире. Радиодача продолжается в эфире. Продолжается акция «Лето с сюрпризом». Ее главный приз – морское путешествие по морскому побережью. Вот что нужно сделать, чтобы оказаться на круизном лайнере в этом году. Заходим на наш сайт radiodacha.ru, кликаем на баннер «Лето с сюрпризом», нажимаем на ссылку страницы для регистрации и жмем кнопку «Участвовать». Дальше разберетесь сами. В финал 28 августа разыграем две путевки и множество других полезных призов. Все подробности на сайте radiodacha.ru. Категория 18+.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно. Осадков не ожидается. Ветер северный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
1: Реклама.

0: адресу Зеленый Лог 53-57.
1: Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.

0: Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66. Радио «Дача».

0: Юлианна Караулова на радио «Дача». Да, когда женщина любит, она защищает. Все мы, мужчины, об этом прекрасно знаем и наслаждаемся скоротечным моментом, потому как не всегда эта защита длится долго. Сердце красавицы капризно и изменчиво. Но, невзирая ни на что, продолжу делать комплименты девушкам Хабиб буквально через пару минут на радио «Дача».
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падаю.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так, вломился.
7: А это получается кража со взломом до 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Радио «Дача» представляет.
8: Любишь детективы?
9: Я это дело раскрою, вот увидишь.
1: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+. Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
10: Как я по всему этому соскучился.
1: Адский шеф. 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+. Радио «Дача» представляет.
11: Море, пираты, сокровища.
12: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца». «Сердце Персии» в кино с 27 августа.
11: Ну что, вперед к приключениям.
1: 6+. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей. Я из города Магнитогорск. Хочу заказать песню для своей любимой девушки «Подорожник Яна». Девушку зовут Елена. Кошечка, люблю тебя. Желаю тебе оставаться такой, какая ты есть. Спасибо, радио «Дача».

0: Магнитогорске полдень. С вами Радио Дача. Тема недели.
1: Здравствуйте, с вами программа «Тема недели», в студии Екатерина Родина. Главное событие этого лета – чемпионат мира по футболу. Страсти улеглись, а эмоции остались. Этот мундиаль вошел в историю как самый высокотехнологичный. Игроков на стадионе окружали искусственный интеллект камеры, играли они умным мячом. А зрители у экрана впервые в истории смотрели футбол в компании искусственного интеллекта. Например, российская нейросеть Алиса AI даже включила спецрежим для болельщиков. Она анализировала спортивные публикации, раскладывала вероятности исходов матчей и показывала результаты игр, турнирные таблицы, бомбардиров, все, что полагается. В общем, стало каждому тем самым другом, который больше всех понимает в футболе. Вместе с Алисой AI мы и подведем итоги чемпионата мира. Я попросила ее прямо в чате назвать самое-самое. Начнем с масштаба. Впервые число участников выросло с 32 сразу до 48 команд. Чтобы вместить этот праздник, в США совершили немыслимое. Гигантские арены для американского футбола спешно перестраивали. Вместо искусственного покрытия положили настоящий газон, а сами поля сделали шире, чтобы они подходили под правила обычного футбола. И эта перестройка дала плоды. Расширение формата открыло двери новым именам и попросила у Алисы назвать самое перспективное открытие турнира. Она назвала Пауку Барси, защитника из сборной Испании. Аргументы у нейросети железные. Несмотря на юный возраст, он играл так спокойно и уверенно, что его признали лучшим молодым игроком. Главные трофеи забрала сборная Испании. Финал получился напряженным. Испания и Аргентина не смогли забить в основном время, и исход матча решался в дополнительное. Победный гол испанцев принес им кубок 1-0. Тут я попросила Алису AI проанализировать все матчи чемпионата мира 2026 и назвать самый удивительный факт турнира. И вот что Алиса выявила. Нынешний чемпион лучше всех команд в истории играл в защите. Всего один пропущенный мяч. Такого абсолютного рекорда защиты не удавалось поставить ни одной команде победительницы за всю историю чемпионатов мира. Это была тема недели на Радио Дача. Всем хорошего выходных.

просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается

0: Артур Пирожков на радио «Дача». Не знаю, как во всех остальных городах вещания, а в Москве погода плакать уже перестала, выглянуло солнце. Вот и мы с вами не будем грустить. Спешу рассказать о том, что скоро в эфире рубрика «Тот самый хит». Песня немножечко грустная, но я надеюсь, что грусть будет светлая, которая составит ваши воспоминания. Ну а начнем с прогноза погоды. Узнаем, обнадежат нас синоптики или огорчат.
1: Реклама. Распродажа пуховиков Вахара.

0: 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
1: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
2: Внимание садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Опять тройка по английскому. Приходи в «Пионер». Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
8: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Ну все, началось! Пора бежать!
12: Что началось? Куда бежать?
11: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, большая панорамная крыша, особо вместительный багажник, улучшенная защита от коррозии. А главное, цена всего от 2 300 000 рублей. Это все новый JQ J6. Ждем вас в дилерском центре JQ Reginos, Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57. Телефон 490447.
13: Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество ограничено. Подробности узнавайте в дилерском центре JQ Reginos, Магнитогорск.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя без

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Дача Игорь Николаев. Представляете, если бы в машине не было такой опции, как радио. По-моему, и автомобильной романтики тогда тоже бы не было. Ведь многие из нас, когда садятся в машину, сначала ее заводят, а потом сразу же, я бы сказал, вторым делом включают музыку. И даже там, где FM-диапазон теряется, друзья, там можно прослушивать любимое радио через интернет. Ну, например, на сервисе Яндекс.Радио. Там еще можно и плейлист посмотреть и добавить любимую песню в избранное. Ну и самое главное, помните, всегда хорошо там, где есть радиодача. Категория 16+.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно. Осадков не ожидается. Ветер северный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
1: Реклама.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
8: Немецкие оптики за комплексную подготовку к школе. В салонах Zeiss и Rodenstock вы найдете все и сразу. Дипломированные специалисты, запись к врачу-офтальмологу и детей, и взрослых. Немецкая оптика. Проспект Ленина, 48, телефон 20-72-73, салон Rodenstock. 50-летие Магнитки, 63А, телефон 41-11-14. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
10: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
12: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимство.
11: Свобода Тревел приглашает всех в Турцию.
12: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в

0: Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Хай-фай, продолжим тему солнечных дней. Всем, кто в отпуске, друзья, огромный привет. Эти хиты мы посвящаем только вам, отдыхающим и никуда не спешащим. С вами в студии радиодачи Иван Никитин. С удовольствием поставлю для вас еще один солнечный хит. На этот раз в исполнении Татьяны Овсиенко. Заодно узнаем, как же она обращается к тому, что ей дорого сердцу.
1: Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитные карты АО «Альфа-банк».
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У «Максимагрупп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: Радиодача представляет.
6: Море, пираты, сокровища.
5: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии» в кино с 27 августа.
6: Ну что, вперед к приключениям.
7: 6+.
8: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфабанк.ру. АО «Альфа-банк».
5: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Ольга Зарубина.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Светлана. Хочу передать привет своему мужу Ларионову Михаилу, своим детям Даше, Маше. И хочу заказать песню группы «Божья коровка». Спасибо, радио «Дача».

0: И сразу же вспоминается другой хит группы «Стрелки», но с похожей историей и со словами «Как ты могла, подруга моя». Впрочем, песен о том, что прекрасный пол делит одного мужчину, не часто встречаются, поэтому будем считать историю певицы Максим эксклюзивом в эфире «Радио Дача». Ну а вот следующий хит, друзья, который прозвучит совсем скоро, буквально через пару минут, будет хит Леонида Агутина. И вот его обычно поют, обнявшись всей компанией, которая находится рядом. Дождемся.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют. Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал Профиль М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. «Урал Профиль М». Надежный металл для вашего строительства.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Ну все, началось. Пора бежать.
5: Что началось? Куда бежать?
4: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, большая панорамная крыша, особо вместительный багажник, улучшенная защита от коррозии. А главное, цена всего от 2 300 000 рублей. Это все новый JQ J6. Ждем вас в дилерском центре JQ Reginos, Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57. Телефон 490447.
6: Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество ограничено. Подробности узнавайте в дилерском центре JQ Reginos, Магнитогорск.
7: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3 000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Недобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
8: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация в газете акции, правилах проведения, количестве призов, сроков, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
9: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
10: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца «Сергейс» — это то, что я хочу.
11: Телефон доставки 58-11-58.
12: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
13: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
14: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункер.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

0: Певица Алсу на радио «Дача». Я вот что думаю, друзья, ждать ничего не нужно. Погода в Москве шепчет ехать на природу. Поэтому берем в обнимку всю семью, заезжаем за чем-нибудь вкусным в магазин и едем на дачу. Тем более, что дачный сезон продолжается. Кстати, в эфире радио «Дача» продолжается и рубрика «Хорошо устроено». В ней мы отмечаем на самые разные полезные вопросы. Советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Так что слушайте сегодня в 17:30 по московскому времени. Не пропустите.
1: Реклама.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Опять тройка по английскому.
1: Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон.

0: 43-14-43. 43-14-43.
1: Сколько стоит кроссовер?
2: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. Это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лот 53-1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый лот 53-1.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган Юнес» уже в наличии в «Чанган-центр Регинос» Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган-центр Регинос Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
8: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган-центр Регинос Магнитогорск. Улица Зеленый Лог, 53.
9: Белые медведи в Магнитогорске.
10: Белые медведи в Магнитогорске.
11: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду! Айсберг!
12: Билеты в продаже 0+.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Александр Барыкин на радио «Дача». Судя по огромному количеству звонков, все уже догадались, что нас встречает не кто-то, а программа «Удачный час» уже в следующем часе. Друзья, правильно и делайте, что начинаете звонить, писать, трубить во все концы и делиться своим интересными событиями. С вами Иван Никитин. В следующем часе расскажу все подробнее, в деталях, а в ближайшее время послушаем хит Натальи Гордиенко, в котором она, кстати, тоже поделится тем, как же повышается настроение от звонка любимого человека.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
3: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
4: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру. Да, у Т-банк 0+.
8: А в каком магазине можно купить все для школы?
9: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
10: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-934-44-43. ИНН 770-329-54-63.
11: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. «Адидас», «Ума», «Фила», «Капа» и «Веникс» со скидкой 30% по 6 сентября.
12: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
14: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
15: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
14: А сыновья ведь с неба не падают.
16: Я ваш сын.
14: Или падают.
17: Никакой ты ему не сын.
18: Так вломился.
17: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
14: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Радио «Дача» представляет.
19: Любишь детективы?
7: Я это дело раскрою, вот увидишь.
3: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
6: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
16: Как я по всему этому соскучился.
6: Адский шеф. 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
1: Радиодача представляет.
18: Море, пираты, сокровища.
20: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии» в кино с 27 августа.
18: Ну что, вперед к приключениям.
21: 6+.
22: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
23: Москва, Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
23: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
23: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
23: Олег Газманов.
1: Андрей Державин.
23: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
23: Полина Гагарина.
1: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
23: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Татьяна. Хочу передать привет моей подруге. Ее зовут Наталья Николаевна. Пожелать ей крепкого здоровья, семейного счастья, терпения и всех земных благ. И заказать для нее песню «Замуж хочу». А вам, радио «Дача», большое.

0: в Магнитогорске 2 часа дня. С вами Радио Дача. На Радио Дача. Удачный час.
1: Друзья, рад всех приветствовать в это воскресенье, 12 часов по московскому времени, полдень. Как всегда начинается программа «Удачный час», и это, конечно же, самое долгожданное, самое любимое, самое наше, самое-самое-самое наша программа, как бы спел Егор Крид в своей песне «Самое-самое». Кстати говоря, может быть, она тоже сегодня прозвучит. Читать ваши сообщения и исполнять музыкальные заявки буду я, зовут меня Иван Никитин, ну а заказать и передать привет можно по нашему московскому номеру 8495-995-2555. Он уже у нас разгорается по всем линиям. Да, друзья, они заняты. Сообщения отправляйте на номер мессенджера Max 8-910-004-49-24. И, конечно же, пишите в официальную группу «Радио Дача ВКонтакте» в комментариях под постом «Удачный час». Друзья, ну и скажу о том, что сегодня у нас день поцелуев и примирений, поэтому самое время забыть старые обиды и сказать близкому человеку «люблю». Вот так вот, друзья. Так можно начинать сообщение. А вот давайте, кстати говоря, первое сообщение и прочитаю. Наталья пишет: «Поздравляю с днем рождения моего самого любимого и лучшего в мире мужчину Дмитрия. Ты моя поддержка и опора, самый родной мой человек. Желаю, чтобы с каждым годом ты становился все успешнее, счастливее, а я тебе в этом обязательно помогу. Спасибо, что ты у меня есть. Помню, что я тебя очень сильно люблю и всегда буду рядом». Друзья, ну как тут вот не поставить песню в подарок? Ну как, вот скажите, я просто не представляю. Новинка, кстати говоря, от Люси Чеботиной.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Елена. Я звоню с Серпуховского района, СНТ «Гастромаш». У моей сегодня дочери с зятем годовщина свадьбы, бирюзовая свадьба. Мы хотим с мужем их поздравить, пожелать долгих лет совместной жизни, любви и счастья, и чтобы сбывались все их мечты. Мы их очень любим. Поставьте, пожалуйста, для них песню Ирины Аллегровой «Свадебные цветы».

Ну что, переходим постепенно к вашим сообщениям, друзья. А вот не постепенно, а даже вот прямо сейчас. Вот Любовь написала, что не прозвучал вчера привет. Ну, знаете, по выходным у нас две программы «Удачный час». Поэтому, друзья, ваше послание обязательно прозвучит, дойдет. Не переживайте, но прочитаю. Итак, передаю привет Ольге Николаевне. Благодарю ее за чуткость, доброе сердце и помощь, поддержку. Помощь и поддержку. Вот так вот. Пусть этот учебный год принесет вам как можно больше свободного времени и сохраненных нервов. Какое необычное послание. Ну, действительно, пусть будут нервы в порядке и гармонии в душе. Желаю вам от всего коллектива «Радио Дача». Лида, сообщение следующее ваше. Передайте привет моим родным, племяшке Лизе и Сашуле. Они сейчас отдыхают в деревне Липсеры Чувашской Республики. Желаю здоровья им и очень люблю. Привет. Передали, друзья, осталось послушать песню. Я думаю, давайте сделаем это вместе. Почему бы и нет, да? Ну, а вы звоните. Вот прямо сейчас буду принимать ваши звонки.

0: Удача! Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Виктория. Я из Калуги. Хочу передать большой привет всей нашей семье. Это Тиме, Роману и Марку. Тем, кто нас знает, попросить, чтобы поставили песню про медведей Наташи Королевой. И спасибо, радио «Дача», что вы есть.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Настя, я из Москвы. Передаю привет своей сестре Ире. Желаю ей хорошего настроения и отличного дня. И заказываю для Иры песню «Малиновая лада».

0: Дачный час.
1: Возвращаемся, друзья, в программу «Удачный час». И напомню, что заказать песню и передать привет можно по нашему московскому номеру 84959952555. Пишите обязательно свои сообщения в группу «Радио Дача» ВКонтакте, в комментариях под постом «Удачный час». Ну и, конечно же, не забывайте про мессенджер «Макс» 8910-004-49-24, его номер. И вот ваше сообщение. Олеся, ваше. Дорогое «Радио Дача», от всей души желаю вам процветания, хороших песен и отличного настроения. Передаю привет из города Орла с дачи Василию, Ване, маме Ларисе. Будьте счастливы и здоровы. Ну, надеюсь, что про счастье и здоровье это и к нам тоже относится. Вам того же самого желаем в двойном размере. Наталья, следующее сообщение. Иван, это, наверное, мне. Радиодачница пишет нам, так и подписано, друзья, не сочиняю. Поздравьте с днем варенья племянника парнишку Ромашку из Урюпинска. Вот так вот, дорогой племянник, с 23-летием, с днем рождения, пусть мечты сбываются. Привет Ивановым, брату Евгению, снохе Елене, с уважением Наташа Маликова и муж Володя из Волгограда. Ой, я думаю, всех перечислили, никого не забыли, семья у вас большая, и это прекрасно. Друзья, делаем паузу и возвращаемся в программу «Удачный час».
2: Реклама. Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спица всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58 11 58.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Амода C5 – фастбэк-кроссовер, который притягивает взгляды и создан для комфортных поездок. Выразительный дизайн, современные технологии и высокий уровень безопасности. Лето – время новых маршрутов. Амода C5 – от 2 299 тысяч рублей только до конца августа. Регинос Амода, Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 49-04-45. Амода C5 – управляй будущим. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре «Регинос Амода», «Зеленый Лог 57».
9: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
10: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
11: Google переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14 572.
0: Распродажа пуховиков в Ахара. Распродажа пуховиков в Ахара. Распродажа пуховиков в Ахара.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».

Напоминаю, наши контакты, друзья. Наш московский номер 8495-995-2555. Звоните, а сообщение отправляйте на номер мессенджера Макс 8910-004-4924. Ну и, конечно же, пишите в официальную группу «Радиодача ВКонтакте» в комментариях под постом «Удачный час». Сообщение от Дарьи из города Истра прямо сейчас. Дорогое «Радиодача», спасибо, что вы к нам так. Вы нам тоже очень дороги. Передаю пламенный привет Голубиной Наталье и желаю ей бодрого дня. Дальше идем. Светлана из города Сосногорска. Вчера был день рождения у моей малой родины Республики Коми. 105 лет. Желаю всем жителям процветания и счастья. Вот так вот, Светлана, не кому-то, а целой республике привет. Ну, раз вы такой всеобъемлющий привет, тогда и мы вам в ответ супер-хит в исполнении Никиты и Марии Зайцевой. Друзья, пишите, звоните, будем поздравлять.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое Радио «Дача». Можно попросить включить песню Олега Газманова «Офицеры» и передать привет моим лучшим друзьям, пансионат «Времена года» Силкину Николаю Анатольевичу и Журавлеву Александру Васильевичу. Я по ним очень скучаю. Спасибо, дорогое Радио «Дача».
3: Господа!

0: Точный час.
1: Друзья, невероятно, но факт. У нас тут просто то, чего еще не было. Кирилл поздравляет Кирилла. Вот бывает такое, друзья. Пока еще такого не встречалось. Ну хорошо, я сначала подумал, что может быть Кирилл сам себя поздравляет, но нет. Тут указаны фамилии, поэтому, друзья, все четко. Действительно, такое бывает. Хочу поздравить Кирилла Щелокова, пишет он, с Магнитогорска. С днем рождения. Желаю ему счастья, любви, здоровья, ну и, конечно же, денег побольше. Пусть будет все так, пусть исполнится. Так, как Иван, говорю Кириллам обоим. Вот так вот. Татьяна, сообщение ваше. Привет Мизинёву Антону из Вологды. Спасибо, что ты есть в моей жизни. Очень тебя люблю. Ну вот чем отличается мужское от женского послания. Тут любовь, смайлики, сердечки. Чувствуются сразу же другие совсем чувства. Ладно, друзья, сделаем небольшую паузу, выдохнем, а потом снова новыми силами с лучшей музыкой радио. Дача, продолжим.
2: Реклама.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для любимой семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах мука высшего сорта «Ситна» всего 223 рубля за 5 килограммов. Идеальная основа для ваших осенних рецептов. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 25 августа. «Ситна» – свое, родное, свежее.
2: Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58. Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия.

0: Центр Единс, Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
2: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Внимание садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Белые медведи на льду!
7: Белые медведи на льду!
8: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже 0+.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
4: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
10: Такие скидки сложно не заметить. Оно и видно. Сеть «Оптик Взгляд» подготовилась к учебному году и дарит отличные скидки до 20%. Успевайте. Огромный выбор очков и линз, профессиональная помощь и скидки до 20%. Подробности в сети «Оптик Взгляд». Вокзальная 122, Карла Маркса 105, остановка «Юность», Труда 41, Завинягина 7, ТЦ «Семейный парк», первый этаж. Срок акции до 30 сентября. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Салмин Кирилл. Я из города Димитровграда. Хочу передать привет своему брату Данилу и своим друзьям. Спасибо, Радио Дача. И хочу поставить

Друзья, сообщение отправляйте на номер мессенджера Макс 8-910-004-49-24 и пишите в официальную группу Радиодача ВКонтакте в комментариях под постом «Удачный час». Ну и вот прямо сейчас перемещаюсь в мессенджер Макс. Итак, поздравляем с днем рождения самого главного мужчину в семье, нашего мальчишку, ему 3 годика, Елизарушка. Вот так вот. Желаем ему радостных деньков, самых счастливых на свете. Конечно же, с 3-летием родителей, ну и пусть растет мальчишка на радость всем. Вот так вот, друзья. Следующее сообщение у нас от Ирины. Она пишет нам из города Мещовска Калужской области и просит передать привет многодетной семье Зазуляк и передать для них веселую песню. Ну, друзья, песню мы всегда рады поставить, но на этот момент у нас лирическая композиция для того, чтобы посидеть, поразмышлять, подумать, как мы нужны и дороги друг другу.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр. Я хочу передать привет всем своим близким и сказать песню группы «Винтаж».

0: Дачный час.
1: Завершаем, друзья, программу «Удачный час». Но есть у нас еще время для того, чтобы передать несколько сообщений от вас. С удовольствием это сделаю. И вот давайте продолжим. Итак, сообщение от Натальи. Она пишет, что привет летит в город Усть-Лабинск. Поздравляем с юбилеем Дурневу Антонину Михайловну. Ей 80 лет, но она у нас активистка. Желаем ей крепкого здоровья, долгих лет жизни. Мы тебя очень сильно любим, твои дети, внуки, близкие, твои друзья. Ох, друзья, ну, замечательно. Привет передали, привет улетел. Дальше сообщение от Татьяны. Здравствуйте, наши родные ведущие радио «Дача». Ой, спасибо. Спасибо, что вы к нам так по-доброму. Желаем вам всех благ. Ой, спасибо еще раз. Передайте, пожалуйста, привет моей любимой сестренке Марине Прохоровой из города Шуя. Желаю ей здоровья, счастья, любви и поставьте для нее хорошую песню. Друзья, обязательно сделаем небольшую паузу и поставим. Что ж, программа «Удачный час» на этом завершена. С вами был Иван Никитин. Услышимся обязательно в следующем часе.
2: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
0: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
2: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на радио «Дача». Реклама.
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Радио «Дача» представляет.
6: Любишь детективы?
7: Я это дело раскрою, вот увидишь.
2: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так ломился.
13: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
2: Радио «Дача» представляет.
14: В кинотеатрах с 1 сентября мультфильм для всей семьи «Мия и монстры».
15: Не может быть, здесь все монстры!
14: Чтобы помирить миры людей и монстров, ей надо стать своей среди чудовищ.
16: Люди очень опасны, им нельзя доверять.
15: Да, они стрёмные, но мы-то все монстры.
14: «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
0: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Олег Газманов.

0: и ты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Лето. Там, где есть...

0: радио «Дача». Удачный час.
1: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут София Меркурьева. Я из города Ачинска. Хочу передать привет своей тете Замятиной Наталье и ее сыну Савелию Замятину и поставить для них песню «Джонни Комета». Спасибо, радио «Дача».

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача.
2: В Магнитогорске 3 часа дня. Вы слушаете Радио Дача.

0: Вот как, друзья, прочь сомнения, а то что это такое получается? Зайчик на стекле твое, да, не поймать никогда. Мы, мужчины, любим определенность, либо со мной, либо без меня. Разговор короткий. Милые дамы, вы нам лучше что-нибудь хорошее скажите, нам этого будет вот полностью достаточно. А, кстати говоря, мастер-класс комплиментов от Кати Лель, мармеладных комплиментов, уже скоро в нашем эфире. А пока несколько слов о погоде.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спица всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58-11-58.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Амода C5 – фастбэк-кроссовер, который притягивает взгляды и создан для комфортных поездок. Выразительный дизайн, современные технологии и высокий уровень безопасности. Лето – время новых маршрутов. Амода C5 – от 2 миллионов 299 тысяч рублей только до конца августа. Регинос Амода, Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 49-04-45. Амода C5 – управляй будущим. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре «Регинос Амода», «Зеленый Лог», 57.
7: Опять тройка по английскому. Приходи в «Пионер». Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
8: В «Милом доме» супер цена. Успей купить в августе.
9: Влажные парфюмированные салфетки «Эксе» 100 штук или влажные хозяйственные полотенца «Эксе» 60 штук.
8: Всего по 99 рублей. Успей купить по суперцене в «Милом доме».
9: Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
10: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
2: Удачные песни».
1: Участница музыкального праздника
0: Юлианна Караулова.

0: 2026. Это любовь взаимна. Любим Юлианну Караулову настолько сильно, насколько это вообще возможно. Обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном шоу. В этом году радиодача отмечает юбилей 20 лет в эфире. Праздновать будем вместе с любимыми звездами. И 26 сентября на сцене Лайф-арены еще увидим Николая Баскова, Михаила Шуфутинского, Полину Гагарину и еще более 20 артистов. Масштабное шоу нельзя пропустить. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: Погода.
2: По данным Миросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
1: Реклама.

0: адресу: Зеленый Лог, 53-57.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
5: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
6: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган Центр Регинос» Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинос» Магнитогорск по адресу: улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32.
7: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдин. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган Центр Регинос», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Трейдери 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Белые медведи в Москве
0: 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Белые медведи в Магнитогорске.
2: Белые медведи.

0: Певица Ёлка на радио «Дача». Проводить лето можно по-разному. Я вот предпочитаю путешествовать на двухколесном транспорте, но сколько раз уже ловил себя на мысли, что хочется прокатиться и на воздушном шаре. Страшно, да жуть как страшно, но хочется и уже давно не перехочется. А значит, надо воплощать. Каждому слушателю радио «Дача» желаю исполнения желаний, какими бы дерзкими они ни казались вам на первый взгляд. Далее послушаем хит группы Витинс, ну, буквально через 2-3 минуты, а потом прозвучит музыкальный презент для одного из вас в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама.
2: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.

0: себя счастливой. 0+.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: Угаран 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
5: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
6: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей, кроссовки за 999 рублей.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты.
9: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк.
10: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: Рутэ.орг. Категория 12+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: чайник.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Владимир. Я хочу поздравить свою супругу Елену Александровну. Ей сегодня 33 года. И хочу песню заказать Егора Крида. Милой, всего хорошего, счастья, здоровья, любви. Спасибо, радио «Дача».

0: Дмитрий Маликов на радио «Дача». С одной стороны, одной музыкальной истории больше, одной меньше никто и не заметит. Но с другой стороны, хиты на все времена на вес золота. А понять, является ли песня суперхитом, очень просто. Если нам ее приятно слушать многие годы, значит, это стопроцентный суперхит. Друзья, всем еще раз говорю привет. Зовут меня Иван Никитин. Уже доброго дня. Желаю всем окончательно и бесповоротно утро ушло от нас, и мы в предвкушении дня и, конечно же, вечера на радио «Дача». Далее, через мгновение, а почему бы нет, послушаем хит дуэт двух исполнителей, Николая Баскова и Таисии Повалий. Несмотря на то, что песня называется «Ты далеко», она уже у нас в эфире совсем близко.
1: Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
2: Это ваше время в нашем эфире.
1: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
1: Ежедневно в 2 часа дня звоните по телефону в Магнитогорске
3: 222-96-2.
1: Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача».
4: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Распродажа пуховиков «Вахара».

0: консультантов магазина.
1: Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
2: Ну все, началось. Пора бежать. Что началось? Куда бежать? За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, большая панорамная крыша, особо вместительный багажник, улучшенная защита от коррозии. А главное, цена всего от 2 300 000 рублей. Это все новый JQ J6. Ждем вас в дилерском центре JQ Reginos, Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57. Телефон 490447.
0: Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество ограничено. Подробности узнавайте в дилерском центре JQ Reginos, Магнитогорск.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиных.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это «Радио Дача».

0: Само собой, лето без танцев все равно, что отдых без путешествия. Именно поэтому в нашем эфире продолжается всероссийская акция «Лето с сюрпризом». Уже в этом месяце мы разыграем две путевки на круизный лайнер «Астория Гранде». И победителей ждет морское приключение. Так что, если вам уже исполнилось 18 и еще успеете поучаствовать, все подробности на сайте radiodacha.ru.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
1: Реклама.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
5: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Такие скидки сложно не заметить. Оно и видно. Сеть «Оптик Взгляд» подготовилась к учебному году и дарит отличные скидки до 20%. Успевайте. Огромный выбор очков и линз, профессиональная помощь и скидки до 20%. Подробности в сети «Оптик Взгляд». Вокзальная 122, Карла Маркса 105, остановка «Юность», Труда 41, Завинягина 7, ТЦ «Семейный парк», первый этаж. Срок акции до 30 сентября. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Опять тройка по английскому. Приходи в «Пионер». Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
10: Белые медведи на льду!
11: Белые медведи на льду!
12: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!»
13: Билеты в продаже 0+.
14: Сколько стоит кроссовер?
15: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лог 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили «Джили». Подробная информация у официального дилера «Джили Регинос» Магнитогорск. Зеленый лог 53/1.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
18: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Хорошо там, где есть радиодача.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: На радио «Дача» музыкальная новинка Михаила Шуфутинского, песня «Случайность». Какими только необычными метафорами поэты не описывают глаза любимого человека. Вот только послушайте: миндальные, янтарные, ореховые, вишневые, кошачьи, чайного цвета. И это лишь малая часть, которую я нашел по первому запросу. Пока вы придумываете эпитеты к своим глазам, ставлю хит для пар, молодоженов и тех из нас, кто уже потерял счет годовщинам своей свадьбы. Дождитесь после короткой паузы.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где достаточно.

0: где есть радиодача. Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, апарт-шеринг.
5: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
6: А в каком магазине можно купить все для школы?
7: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
8: Лумакс Мэбл, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.

0: Футбольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
6: Радио «Дача» представляет.
7: Любишь детективы?
8: Я это дело раскрою, вот увидишь.
9: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
10: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
11: Как я по всему этому соскучился!
10: «Адский шеф» 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
6: Радио «Дача» представляет.
12: Море, пираты, сокровища!
13: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии» в кино с 27 августа.
12: Ну что, вперед к приключениям?
3: 6+.
14: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
15: 26 сентября 2026 года.
16: Москва. Лайф-арена.
15: Большой фестиваль.
16: Удачные песни.
15: Михаил Шуфутинский.
16: Филипп Киркоров.
15: Группа «Комбинация».
16: Олег Газманов.
15: Андрей Державин.
16: Николай Басков.
15: Ольга Зарубина.
16: Полина Гагарина.
15: И многие другие звезды радиодача поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
16: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
15: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из Москвы. Меня зовут Арсений. Хотел бы передать привет Оле, Мише, Кате. Катям спасибо за то, что они хорошие и верные друзья. И поставьте, пожалуйста, песню в исполнении группы «А-студио». Спасибо, радио «Дача». Сердце.

В Магнитогорске 5 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: 2010 года, а желание оставить прошлое и наслаждаться настоящим. Не рассказывай ни о чем из прошлого, мы оставим его в покое. Песня вошла в альбом Сергея Трофимова «Все неважно» и является саундтреком к сериалу «Счастливчик Пашка» об удаче и невезении. В том же году исполнитель выступил композитором саундтрека к фильму «Ярослав» тысячу лет назад, а еще попробовал свои силы в политической карьере Нижегородской области. Это программа «Песня года». У микрофона Иван Никитин.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А, дробь 1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Ну все, началось. Пора бежать. Что началось? Куда бежать? За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, большая панорамная крыша, особо вместительный багажник, улучшенная защита от коррозии. А главное, цена всего от 2 300 000 рублей. Это все новый JQ J6. Ждем вас в дилерском центре JQ Reginos, Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57. Телефон 490447.
9: Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество ограничено. Подробности узнавайте в дилерском центре JQ Reginos, Магнитогорск.
10: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
11: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
12: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу.
13: Телефон доставки 58 11 58.
14: Google переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14 572.
15: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3 000 рублей и выигрывай подарочный сертификат или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
16: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках вместе и порядке получения уточняйте у продавцов.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Песня 1997 года, которая ассоциируется с известной поговоркой, когда говорят о браке по расчету. Героиня музыкальной истории будто бы уговаривает себя, что со временем боль утихнет и привычка заменит чувство. С этой песней Татьяна Буланова выступила на фестивале «Песня года 97», и работа вошла в одноименный альбом «Стерпится, слюбится». Еще альбом знаменит одним из главных хитов певицы «Мой ненаглядный». Но это уже, как вы понимаете, совсем другая история.
1: Реклама.

0: по адресу Зеленый Лог 5357.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган Юнес» уже в наличии в «Чанган Центр Регинус» Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинус» Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49 04 32.
5: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган, Центр Регинус, Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
6: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для любимой семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах мука высшего сорта «Ситна» всего 223 рубля за 5 килограммов. Идеальная основа для ваших осенних рецептов. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 25 августа. «Ситна» – свое, родное, свежее.
7: Сколько стоит кроссовер?
8: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый Лог 53-1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый Лог 53-1.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Белые медведи в Магнитогорске?
11: Белые медведи в Магнитогорске!
12: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
13: Билеты в продаже 0+.
14: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
15: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66.
17: Дача. Песня года 99.
18: Радио «Дача».
17: Песня года 99.

0: Даже если вы никогда не были в Стамбуле, то примерные впечатления уж точно останутся после прослушивания данной композиции в исполнении Нины Шацкой и Брэндона Стоуна. Красота, да и только. А как известно, красота всегда в глазах смотрящего. И красиво продолжим наш воскресный эфир на Радио Дача. Совсем скоро насладимся новинкой от Люси Чеботиной. Заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент» на Радио Дача. Будем вместе.
1: Реклама.
2: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
3: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
2: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
4: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
5: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У Максимов, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-934-44-43. ИНН 770-329-54-63.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь Т.
8: И в этом весь Т.
5: Подробнее на Т-банк.ру. АУТ-банк 0+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Dacia.World. Категория 12+.
1: Радио Дача представляет. Хочешь начать учебный год весело? Приходи на мультфильм «Мия и монстры».
2: Я исключаю тебя из школы. Завтра же ты отправишься в Академию перевоспитания.
3: Не может быть. Здесь все монстры.
1: Она мечтала помирить миры людей и монстров. И теперь у нее есть такой шанс. «Мия и монстры». В кино с 1 сентября. 6+.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился.
7: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Радио «Дача» представляет.
9: Любишь детективы?
10: Я это дело раскрою, вот увидишь.
11: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
12: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
13: Как я по всему этому соскучился!
12: «Адский шеф» 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках-телевизорах страны. 16+.
14: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
15: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
14: Ольга Зарубина.

0: Гаргона.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгения. Я из города Долгопрудного. Я хочу привет передать творческой группе «Магнолия». Также всем, кто меня знает, родителям. Со мной рядом Катюшки и Гриши. Желаю всем вспоминать яркие моменты этого лета и ожидать приятное от осени. Хочу послушать песню про лето. Спасибо.

0: привлекательные грядки, готовы всю жизнь потратить на то, чтобы проводить время в своем загородном доме. Дачный сезон вовсю продолжается, друзья, и мы на Радио Дача благодаря рубрике «Хорошо устроено» помогаем вам разбираться во всех тонкостях ухода за растениями. Каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. А ближайший выпуск уже буквально через 10 минут. И отличные песни тоже будут. Насладимся на Радио Даче классными композициями группы «А-студио» Валерия Сюткина и Аллы Рид. Остаемся вместе.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Амода C5 – фастбэк-кроссовер, который притягивает взгляды и создан для комфортных поездок. Выразительный дизайн, современные технологии и высокий уровень безопасности. Лето – время новых маршрутов. Амода C5 – от 2 299 тысяч рублей только до конца августа. Регинос Амода, Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 49-04-45. Амода C5 – управляй будущим. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре «Регинос Амода», «Зеленый Лог 57».
9: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
10: Папа, динозавры в городе?
9: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
10: Ура! К нам приехали динозавры на ЦГЯ. Вперед!
11: Возрастное ограничение 0+.
12: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс. Это то, что я хочу.
13: Телефон доставки 58 11 58.
14: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14 572.
15: Чтобы в офисе вам работалось сладко, нужна хорошая для документов папка. Чтобы бизнес-идеи записывать впрок, вам пригодится для записей блок. Сети магазинов «Милый дом». Блоки для записей «Стам» от 32 рублей. Папки пластиковые в ассортименте от 11 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Загородного отдыха. Хорошо устроено на Радио Дача.
1: Вы на Радио Дача, и с вами Михаил Журавлев, прямиком из логова ботаника. В группе Радио Дача в Одноклассниках частенько попадались вопросы про хилаты. Постараюсь коротко и емко рассказать, что это такое и как применять. Вы можете сами провести дома эксперимент, который наглядно продемонстрирует, как работают хилаты. Если взять раствор сульфата железа или просто ржавую воду из-под крана и поставить отстаиваться, то через некоторое время железо осядет в виде осадка на дне сосуда. Но если перед отстаиванием добавить в воду лимонную кислоту, то осадка будет сильно меньше или вообще не появится. Все потому, что то самое железо перейдет в хилатную форму – цитрат железа. В таком виде оно не окисляется и может стабильно находиться в растворе. Органические молекулы образуют как бы защитную сферу вокруг иона железа и не дают ему реагировать с водой и кислородом. При этом доступность для растений остается нормальная, и корни легко поглощают нужный элемент при необходимости. Железо – это не единственный элемент, который быстро выпадает в осадок. Этому подвержены и кальций, марганец, цинк, кобальт и медь. Именно такие хилаты и можно встретить в продаже. Нужны они в первую очередь для того, чтобы раствор удобрений сохранял стабильность долгое время и чтобы в почве элемент при внесении успел равномерно распределиться. В гидропонике, например, без хилатов вообще сложно обойтись. Собственно, именно из-за стабильности хилатные удобрения более эффективны, хотя самому растению безразлична форма подачи питания. Вот и делаем вывод, что хилаты нужны тогда, когда готовим большое количество раствора удобрений и планируем его какое-то время хранить. А также, если мы делаем комплексную подкормку, хилаты предохранят от нежелательных реакций между компонентами. Больше никакого магического эффекта от них ждать не стоит. А с вами был Михаил Журавлев. Здоровья вам и вашим растениям.
0: Хорошо устроено с Михаилом Журавлевым,
2: автором блога «Логово ботаника» в Одноклассниках.
0: Слушайте каждые выходные на Радио Дача.

ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: так называемый синдром упущенного лета. Старайтесь хотя бы последнюю неделю августа наверстать все то, что не успели за эти 3 месяца. А почему бы и нет? Хотя бы начните со встречи с друзьями, а там уж как пойдет. Музыка, любимая, лучшая для поднятия настроения, ожидается далее. На радио «Дача» послушаем Шуру, ансамбль «Леся Песня» и «Хабиба». В финале часа, разумеется, будет исполнена музыкальная заявка летняя в рубрике «Удачный момент». Хорошего всем настроения!
1: Реклама.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Только в августе в фирменных магазинах Ситна уголь березовый 3 килограмма всего 199 рублей 90 копеек. Все, что нужно для идеального пикника этим летом. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
6: Сколько стоит кроссовер?
7: Джили с Фитерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лог 53-1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый лог 53-1.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Белые медведи в Магнитогорске?
10: Белые медведи в Магнитогорске!
11: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
12: Билеты в продаже 0+.
13: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинос Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинос Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
14: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинга. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинос Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
15: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: подходит к логическому финалу акция «Лето сюрпризом» на радио «Дача». Уже 28 августа определятся два победителя, которые отправятся в путешествие на круизном лайнере из Сочи в Турцию. А пока есть время, и вы попытайте судьбу свою, заходите на сайт radiodacha.ru, зарегистрируйтесь и приложите к анкете яркий летний снимок. Также напишите небольшой рассказ, почему выбрали именно это фото для участия. А мы за самые необычные, креативные фотокарточки вручим участникам шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал. Все подробности и правила акции «Лето с сюрпризом» читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Удачи вам и приятного вечера! Уже через 10 минут программа по заявкам «Удачный час» в эфире. Не опаздывайте.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.

0: Школьная распродажа МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
3: Радиодача представляет.
4: Море, пираты, сокровища.
3: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии» в кино с 27 августа.
4: Ну что, вперед к приключениям?
5: 6+.
6: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
7: 26 сентября 2026 года.
8: Москва. Лайф-арена.
7: Большой фестиваль.
8: Удачные песни.
7: Михаил Шуфутинский.
8: Филипп Киркоров.
7: Группа «Комбинация».
8: Олег Газманов.
7: Андрей Державин.
8: Николай Басков.
7: Ольга Зарубина.
8: Полина Гагарина.
7: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.

ночь приходит снежевая, память обновляя лица, нам дают другие имена. В сердце спит потухшая мечта, чувство без любви пустыня, подо мной шатается земля.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Я Елена, с Ростовской области, город Семикаракорск. Поздравляю своего любимого мужа с юбилеем. Желаю ему счастья, здоровья, всего самого наилучшего. И хочу заказать ему песню Юрия Шатунова «С днем рождения». Спасибо, радио «Дача».

0: Красногорске 8 часов вечера. С вами Радио Дача. На Радио Дача удачный час.
1: Огромнейший всем привет, друзья, в студии Радио Дача, Мария Федорова. И вот она стартовала, программа по вашим заявкам, удачный час. Ждем поздравления и приветы на номер телефона 8495-995-2555. Звоните и пишите в мессенджер Макс на номер 8910-004-49-24. Послание буду читать с большим удовольствием. Начну вот с каких сообщений. Татьяну Закирову, ее сына Михаила Горевского, с днем рождения. Поздравляют муж и друзья. Токарев Сергей и Антон Калашников. Мы вас очень сильно любим. И от всей нашей команды радиодачи, лично от меня, хочется Александра Жилавского с днем рождения поздравить, нашего коллегу, ведущего звездного шоу «Назад в будущее», который вместе со мной, собственно, это и делает. Сашуля, здоровья! Рада, что ты у нас есть. Песню оптимистичную будем слушать прямо сейчас на радиодаче в исполнении Леонида Агутина.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Андрей. Я живу в Красногорском районе. Я хочу передать привет любимой женщине. Ее зовут Аленка. И ставлю песню для нее Михаила Шуфутинского. Спасибо, радио «Дача».
3: Суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Рита. Я хочу передать привет Яне Шараниной. И поставьте, пожалуйста, песню «Анна Асти, царица». Спасибо, Радио Дача, и привет городу Воронежу.

ваше сообщение сейчас прочитаю на радио «Дача» в программе «Удачный час». Андрей отправляет привет на дачу Роме, Владу, Лене и Андрею. Пишет: «Догуливаем последние деньки лета. Молодцы! Радио «Дача» с вами». Далее вот такое сообщение от Елены. «Добрый вечер, радио «Дача». Всем желаю отличного настроения. Ловим на даче последние солнечные деньки. Передаю привет мужу Анатолию. Твои шашлыки безумно вкусные. Ждем не дождемся готовности». От Елены из Солнечногорска. Отлично, хорошего вам воскресного вечерочка. Далее от Юлии. Привет, любимая радиодача, пишет она. Отправляю привет нам. Сидим, слушаем вас, закрываем кабачковую икру. Всем дачникам СНТ Лота Ступинского района большой привет от Юляшки. И еще одно сообщение тоже с удовольствием прочту. Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Поздравляю свою любимую мамочку Ирину с днем рождения, свою подругу Асю с сегодняшним юбилеем. Желаю вам всем здоровья, счастья, всего самого наилучшего. И мы тоже присоединяемся. Наталья из Твери, кстати, отправила сообщение. Мы тоже присоединяемся и всех именинников этого дня поздравляем. Слушать будем на радио «Дача».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Александр. Я из Нижнего Новгорода. Передаю привет любимой жене. И желаю скорейшего выздоровления. Поставьте, пожалуйста, песню «Максим, знаешь ли ты». Спасибо большое, Радио «Дача».
3: Я

0: Дачный час на радио Дача. Те послания, которые вы присылаете в мессенджер Макс на номер 8-910-004-49-24. Итак, что у нас есть? Максим передает привет жене Елене, дочери Анне, сыну Александру. Пишет: сейчас мы едем в машине, слушаем радио Дача. Отлично, хорошей вам дороги, если вы еще в машине. Далее, Аню-то вот что написала: сегодня исполнилось 7 лет моей дочурке Доминике. Крепкого здоровья, счастья, успехов в учебе. 1 сентября мы идем в первый класс. Присоединяются мама Аня, бабушка и дедушка. Поздравляем, конечно же, Доминику. Первый класс — это очень серьезный шаг в будущее. И еще одно сообщение прочитаю. Елена передает огромный привет Дмитрию Бородину и любимому сыну Артему. Артем, с поступлением тебя! Вот это тоже огромный шаг в будущее. Всем большущие летние приветы отправляют все наши команды радиодачи. Обещаю скоро вернуться к вашим сообщениям.
1: Реклама. Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Ну все, началось. Пора бежать.
4: Что началось? Куда бежать?
3: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, большая панорамная крыша, особо вместительный багажник, улучшенная защита от коррозии. А главное, цена всего от 2 300 000 рублей. Это все новый JQ J6. Ждем вас в дилерском центре JQ Reginos, Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57. Телефон 490447.
5: Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество ограничено. Подробности узнавайте в дилерском центре JQ Reginos, Магнитогорск.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу.
10: Телефон доставки 58-11-58.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
13: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Андрей. Я с поселка Тайтурка. Хочу передать привет Павлу Роднину, Владимиру Чечету, Егору Кулакову, Дмитрию Валенза и заказать песню «Река течет» группа «Любэ». Спасибо, «Радио Дача».
3: Сядем с отцом, сядем вдвоем.

река течет, под дно катает камушки, да напечет. Нам бабушка оладушек, будут они русскими и грустными, будут они с костяникой очень вкусные. А река течет, и новый поворот, а река течет, и фены, кровь моя течет, и девушка.

эфир «Радио Дача», программа «Удачный час». Ваше поздравление и привет. С удовольствием их читаю. Юлия передает привет маме и бабушке, желает здоровья. Сообщение из Благовещенска, Амурской области. Далее Юрец, вот что нам написал. Добрый вечер, «Радио Дача». Огромные приветы городу Электроугли, моей любимой супруге Юлечке Шемякиной, доченьке Миланочке. Отдыхаем на даче СНТ «Каменный Луг». Огромный привет соседям с 14-го участка. Всем отличных выходных. Анна передает привет мужу Максиму и сыну Ивану из солнечного Суздаля. Ваша мама Анна с любовью. И Степан передает пламенный привет Татьяне Юровой из Ханты-Мансийска. Желает хорошего вечера. Пусть ее настроение всегда радует всех вокруг. А также потрясающую кошку Майю из Ханты-Мансийска. Послание. Песню будем слушать в исполнении Юлианы Карауловой на радиодаче. «100 сердец» называется композиция.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Олеся. Я из Самары. Хочу поздравить своего папу, Иванова Михаила Алексеевича, с днем рождения. Желаем его крепкого здоровья и всего самого наилучшего. И пусть для папы прозвучит песня Юрия Антонова. Спасибо, Радио Дача.

0: вновь есть что прочитать из ваших сообщений на радио «Удача» в программе «Удачный час». Ваня Дорофеев отправляет привет своей сестре Анастасии. Пишет: заканчивай поливать огород, пойдем гулять. Хорошая идея, но огород все-таки тоже надо полить. Айгуля из города Учалы, Республика Башкортостан, поздравляет свою маму Венеру с днем рождения. Всех благ желает. Мы тоже присоединяемся к поздравлениям. И от Валентины вот такое сообщение: привет передаю внучкам Алене, Тане, Веронике и внукам Андрею, Мише и Ярославу. Отдельный привет Даше Дульцевой. Хватит смотреть мультики, иди помогай мыть огурцы. Всех обнимаю, люблю, Валентина. Всех тоже обнимаем, любим. Ждем ваши свежие сообщения в программу «Удачный час» на радио «Дача». Скоро прочту.
1: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
4: Такие скидки сложно не заметить. Оно и видно. Сеть «Оптик Взгляд» подготовилась к учебному году и дарит отличные скидки до 20%. Успевайте. Огромный выбор очков и линз, профессиональная помощь и скидки до 20%. Подробности в сети «Оптик Взгляд». Вокзальная 122, Карла Маркса 105, остановка «Юность», Труда 41, Завинягина 7, ТЦ «Семейный парк», первый этаж. Срок акции до 30 сентября. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
6: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
7: Белые медведи на льду!
8: Белые медведи на льду!
9: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже 0+.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66. Радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Я Увакина Лидия Михайловна из Ульяновска и из центра «Забота». Мы хотели бы послушать песню в исполнении Александра Малинина «Берега». Привет моим детям, моим дочерям Юлии, Светлане и моей внучке Тамаре, моему внуку Руслану. Детям, моим дочерям Юлии, Светлане и моей внучке Тамаре, моему внуку Руслану. Большое вам огромное спасибо.

Программа «Удачный час» на Радио Дача продолжается. Ваши поздравления и приветы летят. С удовольствием их читаю. Иришка пишет: «Привет, любимая Радио Дача. Отправляю привет своему любимому мужу. Я его очень люблю. 29 лет вместе». Вот это да, скоро тридцаточка. Будем отмечать на Радио Даче. Тоже можно будем поздравить вас. Далее Надежда С. передает привет всем слушателям. Всем желает хорошего настроения. Надежда, это взаимно. Анна передает привет сыну Ивану Комарову. Большой привет. Пишет: люблю его всем сердцем. Всем слушателям Радио Дача добра и счастья. Это взаимно. Валентина вот что написала, та, которая про огурцы до этого сообщения присылала. В общем-то, Даша сказала, что не умеет мыть огурцы. Придется,

придется все делать самой под ваши песни веселее. Обожаю Валентина. Сейчас как песня заиграет, так сразу начинайте мыть огурчики в салат. Скорее. И от Елены привет мужу Алексею. Спасибо, что сделал очередной раз полезное дело. Сыночку Вовчику привет. Он сейчас гоняет на квадрике вокруг нашего будущего дома. Ждем от вас привет. Вот он, собственно, дождались. Летит на всех парусах. И песня тоже для вас. Виктор Рыбин, Наталья Синчукова с композицией «Крестики-нолики» на радио «Дача».

0: финальные сообщения тут как тут на радио «Дача» в программе «Удачный час». Светлана отправляет привет своей матушке Люсе и детям Полине и Егору. Желает всем хорошего настроения на предстоящую неделю. Удваиваем это пожелание в процентах. И еще одно сообщение от Дарьи. Она отправляет большой привет из поселка Горшечная Курской области своему парню Диме. Пишет: жаль, что я сейчас далеко, но скоро увидимся. Люблю тебя. Любовный привет обязательно долети до адресата. И Андрей передает привет своей жене Наталье Ганичевой, с которой сейчас находится на даче. Очень сильно любит свою супругу и желает отличного вечера. Еще, наверное, пару заявок обещаю исполнить до финала этого часа. И встретимся в новой 60-минутке. Меня зовут Мария Федорова. Всем шикарного воскресенья.
1: Реклама. В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию от классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-40-76-29. Город Москва.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: Рутэ.ворлд. Категория 12+.
1: Радио Дача представляет.
2: Любишь детективы?
3: И это дело раскрою, вот увидишь.
4: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

0: хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
0: Удачный час.
3: Добрый вечер, воскресенье, любимая радиодача. Меня зовут Роман, дозвонился из торгового центра Ковров Молл, который находится в городе Ковров, Владимирской области. Хотел бы передать привет моей любимой маме Юлии Шайной и Светлане Кислобогу, и также всем, кто меня знает, и Даниилу Бабичу. И в качестве моего музыкального подарка пускай для них прозвучит песня в исполнении Хабиба «Моя малышка». Очень красивая и новая песня. А вам, радиодача, огромное спасибо. Хорошего вечера.

0: Дачный час.
1: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр, я с города Орехово-Зуево. Хочу привет передать соседам Татьяне Григорьевне и Валентине Федоровне и поставить для них веселую песню. Хорошего настроения и спасибо, радио «Дача».

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.
2: В Магнитогорске 9 часов вечера. Вы слушаете Радио Дача.

0: 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Все в честь 20-летия радиодачи. И поздравить нас придут звезды эфира: Филипп Киркоров, Олег Газманов, Михаил Шафутинский, Владимир Пресняков, Ольга Зарубина, Алла Рид и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И любимой отечественной музыкой наслаждайтесь. Далее в эфире радиодача для вас. Дмитрий Маликов, дуэт Николая Баскова и Любови Успенской и Артикасти уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу.
9: Телефон доставки 58-11-58.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: 24 часа в сутках, но есть, знаете ли, конечно, разница между воскресеньем и понедельником. Так вот, чтобы завтра день был не слишком суетливым, сегодня замедлитесь и на завтра запланируйте себе какой-нибудь маленький приятный бонус. Знающие люди говорят, что такой метод работает. И музыка, любимая и лучшая радиодача для вашего хорошего настроения. После Ираклия будем слушать Стаса Михайлова и группу «Браво». Оставайтесь с нами.
1: Погода.
2: По данным Миросети Яндекса, утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
1: Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14 572.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Сколько стоит кроссовер?
11: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регина. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лог 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили «Чили». Подробная информация у официального дилера «Чили Регинас» Магнитогорск. Зеленый лог 53/1.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в море босиком, и без меня обратно.

0: куда не доходят радиоволны, знаете, там тоже можно наслаждаться любимой отечественной музыкой при наличии интернета. Слушать эфир «Радио Дачи» можно, например, в сервисе Яндекс.Радио. Там еще есть возможность посмотреть плейлист и любимую песню добавить в избранное. Всегда хорошо, там и музыкально, там, где есть «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет. И очень музыкально будет далее в эфире. Исполним заявку в рубрике «Удачный момент» и насладимся композицией Таисии Повалий на «Радио Дача». Отличного всем воскресенья!
1: Дачные объявления. Каждое утро на «Радио Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на «Радио Дача». Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва.

0: Футбольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
2: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф возвращается».
3: Как я по всему этому соскучился!
2: «Адский шеф» 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Ольга Зарубина.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елена, я звоню из Москвы. Хочу поздравить с днем рождения своего мужа Павла. Пожелать ему озера здоровья, море счастья и океан любви. И заказываю песню для мужа «Счастливчик» Владимира Преснякова. Спасибо, радио «Дача».

0: как до Луны, пока нам еще нужно осень встретить, зиму, и только тогда. А пока, знаете, есть дела поважнее, друзья. Например, подытожить лето финала Макса и лето сюрпризом на радио «Дача». Уже на следующей неделе, 28 августа, мы разыграем два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. И пока есть время, также заходите на сайт radiodacha.ru, регистрируйтесь, загружайте на специальную страницу свое яркое летнее фото и становитесь обладателями классных подарков для удачного отдыха. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето сюрпризом» для слушателей старше 18 лет. И отличной музыкой наслаждайтесь в это воскресенье. Будем слушать в ближайшие минуты Марину Федункив, группу «Руки вверх» и новинку от Люси Чеботиной на радио «Дача».
1: Реклама. Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
2: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца «Сергейс» – это то, что я хочу. Телефон доставки 58-11-58.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: соотечественник, парашютист Сергей Бойцов, который установил новый рекорд, совершил прыжок с теплового аэростата с высоты 11 551 метр. Как самолеты летают, представляете, достижения зафиксировали в предгорьях Алтая, а рекорд приурочили ко дню государственного флага России, который вчера отмечали. Вот так молодец, Сергей, гордимся! И продолжим наслаждаться лучшей отечественной музыкой на радио «Дача». Послушаем совсем скоро Михаила Боярского и Зайнаб Махаева. Всем отличного воскресенья!
1: Реклама. Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: Недавно вычитала в интернете, что есть список того, чего мы точно не сделали этим летом. Знаете, что входит в список? Пикник под звездами, кино в кинотеатре под открытым небом, визит к дальним родственникам и так называемый слепой маршрут, когда закрываешь глаза и тычешь в радиусе 50 километров и срочно берешь билет на электричку или на машине и едешь туда, куда глаза глядят. В радиодаче с вами, как всегда, отличная музыка в дороге не повредит. Будем слушать в ближайшие минуты Ирину Круг, а после заявку исполним музыкальную в рубрике «Удачный момент» на радиодаче. Остаемся вместе.
1: Реклама. Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
2: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать. 0+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Т.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Радиодача представляет.
2: В кинотеатрах с 1 сентября мультфильм для всей семьи «Мия и монстры».
3: Не может быть, здесь все монстры!
2: Чтобы помирить миры людей и монстров, ей надо стать своей среди чудовищ.
4: Люди очень опасны, им нельзя доверять.
3: Да, они стрёмные, но мы-то все монстры.
2: «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
5: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
6: 26 сентября 2026 года.
7: Москва. Лайф-арена.
6: Большой фестиваль.
7: Удачные песни.
6: Михаил Шуфутинский.
7: Филипп Киркоров.
6: Группа «Комбинация».
7: Олег Газманов.
6: Андрей Державин.
7: Николай Басков.
6: Ольга Зарубина.
7: Полина Гагарина.
6: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу поздравить соседа по даче Володю. Меня тоже зовут Володя. 51 год. Другу. Володя, желаю тебе самое главное здоровья и всего самого наилучшего. И эта песня для тебя, дружище. Спасибо, радио «Дача», вам большое.

в доставщиков и по земле, и по воздуху. Ох, совсем люди ленивыми станут, мне кажется. Помню, мультик такой в детстве был. Все за человека делали роботы. Люди стали очень полными, тучными. Даже сами передвигаться не могли. Их роботы передвигали. Помним, друзья, движение – жизнь. Так что с завтрашнего дня, с понедельника, на зарядку стройся в ряд. Под музыку радиодачи, конечно же. Далее продолжим, тоже достаточно музыкальный, этот воскресный вечер. Насладимся хитами Сергея Лазарева, Алисы Мон, Хабиба и Татьяны Булановой. Всем хорошего настроения!

Любим, слушаем, танцуем в компании «Радио Дача». Вот уже 20 лет, юбилей совсем скоро отметим. 26 сентября в Лайф-арене в Москве на фестивале «Удачные песни». И с нами в этот праздничный вечер будут все звезды эфира. Среди них Николай Басков, Стас Михайлов, Владимир Пресняков, Анна Семенович, Кайметов, группа «Фабрика», Андрей Державин и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И любимые хиты ловите далее. Можно даже потанцевать немного в компании хитов «Елки», Ярослава Самишевского и Ромы Жукова на «Радио Дача» уже совсем скоро.

0: Еще немного, и будет исполнена новая музыкальная заявка в рубрике «Удачный момент» на радио «Дача». Кому-то совершенно точно поднимем настроение, песню любимую поставим в эфир. Перед этим насладимся композициями Григория Лепса и Леши Свика, и Кайметов тоже порадует своим хитом в этот воскресный вечер на радио «Дача». Всем отличнейшего настроения желаю.
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 2.

0: 12+.
1: Радиодача представляет.
2: Море, пираты, сокровища.
1: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии» в кино с 27 августа.
2: Ну что, вперед к приключениям.
3: 6+. Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

0: хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Кай Метов.

что меня током. 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе, говорят.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Ольга, я живу в городе Мытищи. Хотела бы передать очень хороший привет для своей доченьки Вероники и для себя. И пожелать хорошего настроения, успешного завершения лета и хорошей впереди школьной жизни. Поставьте, пожалуйста, песню Миа Бойки «Гагарин». Спасибо, радио «Дача».

спрятаться, что у него на дне рождения выступит сам Филипп Киркоров. А Николай Басков, может, все-таки они друзья давние. В свою очередь, Николай Басков проведет юбилей Филиппа Киркорова. А на нашем юбилее 20-летие радиодача будут оба и еще очень много любимых звезд радиодача. Далее, в музыкальном плане тоже хорошая такая подборка ожидается. Послушаем классные хиты Алены Апиной, группы «Интонация» и «Five Star Family». Всем приятного вечера. Оставайтесь в компании «Радио Дача».

Грустить будем все вместе без нашей шикарной акции «Лето с сюрпризом» на радиодаче. Заканчивается она потихоньку уже. Финал состоится 28 августа, где мы разыграем два туристических путешествия на круизном лайнере «Сочи в Турцию». Но пока все-таки есть еще времени немного, потому заходите на сайт radiodacha.ru, регистрируйтесь, загружайте на специальную страницу свое яркое летнее фото и становитесь обладателями классных подарков для удачного отдыха. Вдохновляйтесь и, пока есть время, участвуйте в акции «Лето с сюрпризом» для слушателей старше 18 лет. Все подробности на сайте radiodacha.ru. А в эфире любимые хиты для настроения в исполнении Татьяны Овсиенко, ансамбля «Песняры» и «Алсу». Хорошего всем вечера!

звезды, ночи становятся длиннее, звезды ярче, и даже видны те созвездия, которые еще в июле были незаметны. И вот недавно, кстати, люди смотрели в небо, напугались, сил нет, там спутники Илона Маска пролетали.

0: вереницы своей спутниковой системы, а люди начали гадать, что же это такое, НЛО, не НЛО. В общем, выглядит красиво, жутко красиво, я бы даже сказала. И красиво продолжается наш августовский вечер в компании «Радио Дача». Наслаждаемся мы лучшей отечественной музыкой. И уже совсем скоро с удовольствием послушаем новинку от Михаила Шуфутинского. И сразу же после будет исполнена музыкальная заявка в рубрике «Удачный момент» на «Радио Дача». Дождитесь.
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бу. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: epprotect.world. Категория 12+.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
2: Я ваш сын.
1: Или падают.
3: Никакой ты ему не сын.
4: Так вломился.
3: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья. Я из города Мытищи. Хотела бы передать музыкальный привет, заказать песню Татьяны Булановой «Белая черемуха» для своей подруги Оли из Мытища, для своего супруга Александра и для своих любимых детей Олега и Дмитрия. Я всем желаю хорошего вечера воскресного и чудесного завершения лета и готовиться к теплой осени. Спасибо большое, радио «Дача».

Это на радиодаче певица Нюша с композицией «Только». Никого не обидим, без музыки точно не оставим вас. В ближайшие минуты с удовольствием послушаем «Чепик», Андрея Губина, Юлию Михальчик и группу «Руки вверх». Прекрасные пластинки, на мой взгляд. Не хватает только вашей музыкальной заявки. Срочно звоните к нам в московскую студию по номеру телефона 8495-995-2555. Оставляйте приветы, пожелания, поздравления, может быть, комплименты в адрес кого-то из близких. И заказывайте ту самую песню, которую желаете услышать. Она и прозвучит в финале часа на радиодаче. Всем потрясающего воскресенья желаю. Будем вместе.

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается

Это на радиодаче Чепик, которая тоже в этом году придет поздравить радиодачу с 20-летием. 26 сентября в Лайф-арене в Москве выступит на нашем юбилейном фестивале «Удачные песни». И много хороших хитов будет далее на радиодаче. Ева Польна, Ирина Муравьева и Нина Шацкая с Брэндоном Стоуном исполнят свои лучшие композиции. Кстати, напомню, даже там, куда не доходят радиоволны, можно наслаждаться лучшей отечественной музыкой, правда, при наличии интернета. Так вот, послушать эфир «Радиодача» можно в сервисе «Яндекс.Радио». Там также есть возможность посмотреть плейлист и любимую песню добавить в избранное. Всегда хорошо, музыкально, там, где есть «Радиодача» для слушателей старше 16 лет. Чудесного всем вечера желаю. Оставайтесь с нами.

0: музыка. Обязательно насладимся ею, послушаем хиты Стаса Михайлова и группы «Високосный год», заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». И я с вами все-таки расстанусь ненадолго, попрощаюсь буквально до завтра. Всем пожелаю доброй ночи, хороших сновидений. Мария Федорова, Радио Дача. Пока-пока.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радио Дача. Лето с сюрпризом».
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. От 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама.
3: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venice со скидкой 30% по 6 сентября.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
2: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
2: Олег Газманов.
1: Андрей Державин.
2: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
2: Полина Гагарина.
1: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, я Масалов Василий Алексеевич, город Троицк. Передаю Наталье Зыковой песню «Дарите женщину святые». Желаю ей здоровья, успеха и благополучия. Всем доброй ночи, спасибо, радио «Дача». До свидания.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: звони, не пиши. Позвони, напиши, замик, подскажи. Мы от тебя убежим быстро, как...
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
1: Удачные песни».
2: Участник музыкального праздника
1: Олег Газманов.

0: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов.
2: Ай-яй-яй.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 121-27-76-29. Город Москва. 18+. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
3: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
3: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
3: Михаил Шуфутинский.
4: Филипп Киркоров.
3: Группа «Комбинация».
4: Олег Газманов.
3: Андрей Державин.
4: Николай Басков.
3: Ольга Зарубина.
4: Полина Гагарина.
3: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: Категория 12+.